0: Радіо Сі.
1: Золотые хіти в Екатеринбурге на 103.7 FM.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

надо ждать. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Сейчас на радио Си минута драйва, спонсор ООО «Наши машины». «Хавейл Июль», официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: У нас все больше китайских автомобилей. А что покупают в самом Китае? Оказывается, в Поднебесной лидируют электрические модели. Сейчас лучше всего продаются компактные электрохэтчбэк Geely EX2. На втором месте кроссовер Leap Motor A10. У нас пока что прямых дилерских поставок этой модели нет. Но в Белоруссии они уже планируются, причем с русифицированной мультимедиа-системой. А вот на третьем месте в Китае по популярности – Tesla Model Y. Самым продаваемым авто с классическим ДВС там стала проверенная Toyota Corolla. Но даже она уже не попадает в десятку лидеров. Бензиновые машины покупают только закоренелые консерваторы и жители глубоких провинций. Современный же китаец выбирает электрический гаджет с автопилотом, большим экраном и дешевым обслуживанием.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзувская, 63.
5: Акция до конца сентября этого года.

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: Сейчас на радиосе инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 9.01 в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов, с вами Радио Си. Прямо сейчас свежие новости Людмила Гусева.
1: Здравствуйте. На главный старт кросса нации в Екатеринбурге в субботу вышли больше 20 тысяч человек. Всероссийский день бега поддержали 72 муниципалитета Свердловской области, где его участниками стали порядка 66 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте информполитики области, пишет областная газета. Дистанция составила 2026 метров. Напомню, в 13 городах и других населенных пунктах области из-за кросса нации вводили ограничения в движении транспорта, в том числе в Екатеринбурге. Свердловские байкеры в субботу закрыли сезон. В спортивном квартале Архангела Михаила прошла выставка техники, в том числе транспорта ГАИ. В 3 часа дня колонна из 1000 мотоциклистов двинулась в центр города по улицам Архангела Михаила, Светлореченской, Объездной, Московской, по Ленина, затем обратно по Восточной, Ткачей, Машинной, Луганской, Объездной и снова на Архангела Михаила. По ходу движения колонны сотрудники ГАИ перекрывали участки улиц. Водители жаловались на непривычные для субботы дневные пробки. Теплая погода простоит на Среднем Урале до середины следующей недели. Особенно тепло будет в воскресенье, в понедельник и вторник до плюс 18-20 градусов днем. По ночам примерно плюс 7 градусов. Сохранится солнечная, сухая погода. В будущие четверг и пятницу 1-2 октября уже небольшие дожди. Температура в пятницу понизится до плюс 12 днем. Но заморозков в прогнозах пока нет, обещает Росгидромет. Студия Warner Brothers показала новые кадры фильма «Властелин колец. Охота на Голлума». На них Фродо стоит спиной к зрителю у дверей в дом Бильбо Бэггинса. Лица не видно, но можно понять, что это Элайджа Вуд, которому сейчас 45 лет. Подпись к видео гласит: «Вшир пришла осень». Студия также сообщила, что сыгравший в оригинальной трилогии Голлума Энди Серкис будет не только режиссером и исполнительным продюсером проекта, но и исполнит свою знаменитую роль. Ему сейчас 62. Фильм выйдет в прокат 17 декабря 2027 года. И о спорте. Футбольный Урал на выезде обыграл костромской «Спартак» и поднялся на второе место турнирной таблицы. Матч 7-го тура Лиги Пари в стадионе «Арена Химки» завершился в пользу екатеринбургского клуба со счетом 2-1, пишет «Чемпионат.ком». Официальный доллар 84.34, евро 95.87.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Сегодня в Екатеринбурге ожидается солнечная погода без осадков, ветер разнонаправленный слабый. Температура днем плюс 18-20. В Нижнем Тагиле тоже сегодня от плюс 18 до плюс 20. В Первоуральске и Новоуральске 17-19 градусов. В Краснотуринске от плюс 19 до плюс 21.
2: Реклама.
3: Пусть пока еще не стужа, но мне шубку очень нужно.
4: А мне бы пуховик для мужа. Может, купим в интернете? Смотри, фотки красивые, цены тоже.
3: А в качестве уверена?
4: Ну,
3: вот и я нет. Так что за шубкой сразу в стужу.
5: Магазин кожи и меха «Стужа». Элегантные шубки из экомеха. Стильные пуховики, дубленки и пальто. Магазин «Стужа». Мы ждем вас на Свердлова, 56.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Спасибо, что решили начать это воскресное утро в компании любимой музыки Радио 7. 9 часов 11 минут, за окном плюс 9 градусов. Меня зовут Николай Летанин. А синоптики нам обещают, что сегодня день у нас будет солнечный. А мы продолжаем слушать отличную музыку. Далее солнечный трек лейтбэк Sunshine Reggae, ну а прямо сейчас на 103.7 The Weeknd.
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
4: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
4: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
5: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
6: Одрел Групп. Угренство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио 7.

0: Меньше слов, больше музыки на радио Си. 9 часов 19 минут, за окном плюс 9 градусов. Через 10 минут на 103.7 астропрогноз на сегодня 27 сентября. Ну а прямо сейчас слово Кате Григорьевой. Спонсор ООО агентства недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 сентября – Всемирный день туризма. Памятную дату установила в сентябре 1979 года Генассамблея Всемирной туристической организации. Сегодня в сфере туризма в мире трудится каждый десятый житель планеты. Слово «турист» англо-французского происхождения. В 1670 году англичанин Ричард Лессел впервые использовал выражение «The Grand Tour», назвав так традиционное путешествие по Европе молодых джентльменов. Семья отправляла в него юных аристократов, чтобы расширить кругозор. Такие туры предлагали обязательное возвращение. К концу 18 века появилось и слово «турист», то есть человек, совершающий такое путешествие. Позднее слово «турист» перекочевало и во французский язык, а оттуда в русский. Поначалу в России туристом называли англичанина, который путешествует вокруг света. Правда, есть версия о том, что все же слово «тур» англичане позаимствовали у французов, у которых «тур» означает поездку, круг и круговое движение. А еще в 16 веке во Франции жила семья аристократов «Делла Тур». У них были эксклюзивные права на коммерческие перевозки.
4: Мы едем, едем, едем в далекие края. Хорошие соседи, счастливые друзья.
5: Реклама.
6: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
6: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
5: Радио Си.

0: Это была одна из самых популярных песен певицы Адель на радио Си 103.7 FM на часах 9:30, за окном плюс 9 градусов. Ну а прямо сейчас астропрогноз на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день недоумения вас могут удивить новые обстоятельства или поведение людей, на которых вы рассчитывали. Тельцы, день, когда придется мириться с несовершенством мира. Не настаивайте на своем, если видите, что ситуация буксует. Близнецы, придется набраться терпения. События будут происходить намного медленнее, чем вы предполагали. Раки, могут обнаружиться противоречия в договоренностях с близкими. Кто-то из них может бесцеремонно нарушить договор с вами. Львы, многие дела окажутся бессмысленными или малоэффективными. Лучше возьмите паузу. Девы, все процессы могут сильно затянуться. Нужно на все закладывать дополнительное время. Весы, стандартные решения не помогут. Придется почти на ходу изобретать новый план действий. Скорпионы, это день конструктивных разговоров и поиск реального, а не временного компромисса. Есть шанс решить старую проблему. Стрельцы, хороший день для семейных совещаний и принятия решения о том, куда потратить деньги. Можно планировать поездки. Козероги. День холодного душа от реальности. Вы увидите свои возможности и, как говорила Алиса, свои невозможности и поймете, куда двигаться дальше. Водолеи. День отказа от лишнего. Скорее всего, придется урезать наполеоновские планы и ограничиться тем, что действительно нужно. Рыбы. День внимательной подготовки. Можно собирать информацию, сравнивать варианты и выбирать то, что подойдет именно вам.
0: Далее на радио Си получасовой музыкальный нон-стоп. Через пару минут послушаем один из популярнейших бойс-бендов. Это будет NSYNC. It's gonna be me. Ну а прямо сейчас Леони и Калум Скотт.

0: клиники «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Доброе утро, с вами Радио Си. 10 часов 10 минут, за окном плюс 9 градусов. Ну а прямо сейчас вместе с нашим автообозревателем попытаемся разобраться, что же в Китае популярно. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си – ООО «Наши машины». «Хавейл Июль» – официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: У нас все больше китайских автомобилей. А что покупают в самом Китае? Оказывается, в Поднебесной лидируют электрические модели. Сейчас

0: Лучше всего продаются компактные электро-хэтчбэк Geely EX2. На втором месте кроссовер Leapmotor A10. У нас пока что прямых дилерских поставок этой модели нет. Но в Белоруссии они уже планируются, причем с русифицированной мультимедиа-системой. А вот на третьем месте в Китае по популярности – Tesla Model Y. Самым продаваемым авто с классическим ДВС там стала проверенная Toyota Corolla. Но даже она уже не попадает в десятку лидеров. Бензиновые машины покупают только закоренелые консерваторы и жители глубоких провинций. Современный же китаец выбирает электрический гаджет с автопилотом, большим экраном и дешевым обслуживанием.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года.
2: Минут через пять красивая песня в исполнении Стаса Пьехи. «Город детства». Через минуту на радиосе Бруно Марс.
1: Реклама.
3: Друг, ну так где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Ну давай, ну заводись!
8: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
9: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQJ6. Только до 30 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
10: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
11: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
12: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
13: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы 235-0905.
15: Радио «Си».

0: Золотые хиты на радио Си 103.7 FM, 10 часов 20 минут, за окном плюс 9 градусов. Но прямо сейчас Катя Григорьева расскажет, у кого сегодня день рождения. Спонсор всемирной истории на радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 сентября 1984-го родилась скейтер-гёрл, канадская певица и автор песен, актриса и дизайнер Аврил Лавин. Прозвище скейтер-гёрл ей дали в 2000-е из-за близости к субкультуре скейтбордистов и за образ, далекий от гламура. Мешковатая одежда, кеды и напульсники. Дебютный альбом 2002-го стал гимном поколения подростков. Журнал Billboard поместил певицу на 10-е место в рейтинге артистов 2000-х. Аврил Лавин пела с детства, в том числе в церковном хоре. Первую песню она написала в 12, в 14 победила в музыкальном конкурсе и спела дуэтом с канадской звездой Шанай Твейн, а в 16 ее заметил американский лейбл. Аврил бросила школу и уехала в Нью-Йорк. Кроме музыки, она снималась в кино, в том числе в сериале «Сабрина, маленькая ведьма», писала саундтреки, например, для фильма Тима Бертона «Алиса в стране чудес». А еще певица выпустила линии одежды и парфюмерии, а также разработала собственную линейку гитар.

0: Реклама.
1: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
2: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
3: Далее на Радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп. Через пару минут послушаем трек Мадонны и Мартина Гэрикса, который вышел относительно недавно. Это будет композиция под названием «Бизар». Ну а прямо сейчас на 103.7. Ага.

0: Натурные съемки на песню «Выхода нет» группы «Сплин» в свое время проходили в Крыму в январе. Надо сказать, что в Крыму в середине зимы, примерно так же, как у нас в середине осени. 10 часов 42 минуты, за окном плюс 12 градусов, скоро Сандра, Heaven Can Wait. Через минуту на радио Си, Майли Сайрус.
1: Реклама. Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
7: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
8: ООО «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
9: 2026 год.
10: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
11: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

Буквально вчера в селе Мариинское около Ревды проходил фестиваль, где выступал Сергей Бабунец. Говорят, что было очень душевно. На часах без 2:11, за окном плюс 12 градусов. Скоро на 103.7 энергичная вещь Rio Shine On, но прямо сейчас на 103.7 музыка, понятная без слов, Ричард Клайдерман.

0: 11.01 в Екатеринбурге, с вами Радио Си на 103.7 FM, и прямо сейчас свежие новости Александра Короткова. Спонсор ООО АН Астра, ЖК «Новация», вторая очередь.
1: Здравствуйте. Россияне сдвинули туристический сезон в Антарии с середины лета на осень. В этом году высоким спрос на туры оказался в октябре и даже в период школьных каникул. Кроме того, россияне остаются лидерами среди иностранцев, которые посещают турецкий курорт. С января по август в Анталии отдохнули более 2 миллионов 600 тысяч граждан России. Высокие показатели по туристическому потоку в Анталии продержатся до конца ноября, пишет Интерфакс. Дорожные службы снова предупредили о ремонте на Пермском тракте. С 28 сентября на участке трассы М-12 «Восток» начнет действовать временная схема движения. Ремонт запланировали между ЕКАДом и развязкой на Первоуральск. До конца года асфальт заменят сначала в направлении Екатеринбурга, а потом в сторону Первоуральска и Ивды. Водители просят следить за знаками и схемами дорожных работ. Хоккейный автомобилист на выезде обыграл московский «Спартак». Встреча в столице завершилась со счетом 4-2. По итогам 9 игр автомобилист идет на 6-й строчке таблицы. В среду, 30 сентября, на УГМК-арене екатеринбургский клуб будет принимать «Ладу». Домашняя серия продлится до 6 октября. На Камчатке продолжается пожар на рыболовном судне «Триумф». По сообщению спасателей, вторые сутки персоналу не удается высадиться на аварийное судно, чтобы его отбуксировать. У берегов Камчатки продолжаются поиски 4 членов экипажа «Триумфа». Всего на судне было 29 человек, и 25 из них спасены. Привычка к драме может стать причиной разрыва самых благополучных отношений. В этом случае срабатывает шаблон, по которому сильные чувства партнер привык ассоциировать с эмоциональными перепадами, конфликтами и неопределенностью. Жизнь со стабильным и заботливым партнером такие люди трактуют как угасание отношений, пишут «Известия». Официальный доллар на выходные и понедельник 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская калина». Сегодня в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков, разнонаправленный слабый ветер. Температура днем плюс 18-20.
2: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: голос, который ни с чем не спутаешь. Крис Ри на радио Си 103.7 FM. Отец Криса Ри мороженое производил и продавал. И бытует мнение о том, что, мол, юный Крис в свое время мороженого переел, и поэтому у него голос такой хриплый стал. Но на самом деле это не более чем просто байка. 12.12 на часах. Скоро на 103.7 послушаем Инну Флэшбэкс. Через минуту на 103.7. Браво!
1: Реклама.
2: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
3: О, Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».
8: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
9: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
8: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
9: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
10: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
11: Одрел Групп. Угрен 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
13: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио «Си».

0: Инна на радио СИ 103.7 FM, 11:20. Ну а прямо сейчас Катя Григорьева интересное о сегодняшнем дне расскажет. Спонсор «Всемирной истории» на радио СИ ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 сентября – Всемирный день туризма. Памятную дату установила в сентябре 1979 года Генассамблея Всемирной туристической организации. Сегодня в сфере туризма в мире трудится каждый десятый житель планеты. Слово «турист» англо-французского происхождения. В 1670 году англичанин Ричард Лессел впервые использовал выражение «The Grand Tour», назвав так традиционное путешествие по Европе молодых джентльменов. Семья отправляла в него юных аристократов, чтобы расширить кругозор. Такие туры предлагали обязательное возвращение. К концу 18 века появилось и слово «турист», то есть человек, совершающий такое путешествие. Позднее слово «турист» перекочевало и во французский язык, а оттуда в русский. Поначалу в России туристом называли англичанина, который путешествует вокруг света. Правда, есть версия о том, что все же слово «тур» англичане позаимствовали у французов, у которых «тур» означает поездку, круг и круговое движение. А еще в 16 веке во Франции жила семья аристократов «Делла Тур». У них были эксклюзивные права на коммерческие перевозки.
4: Мы едем, едем, едем в далекие края. Хорошие соседи, счастливые друзья.
5: Реклама.
6: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
7: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
6: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьера Инвест» и АБ.
0: Минут через пять на радио СИ одна из свежих песен группы «Кино», композиция под названием «Вопрос». Через минуту на 103.7 Modern Talking.
5: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
5: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
12: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
13: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
14: В Монетке осень выгоды. Печенье «Сахарное деревенское» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
15: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
16: Едим и веселимся с наслаждением.
17: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
18: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
19: ТРК «Глобус». У нас так принято.
20: Щербакова 4. 0+.
21: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Rockets» возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. «Rockets». 18+. Не пропусти.
22: Телефон рекламной службы 235-09-05.
23: Радио Си.

0: Песня группы «Кино», которая на свет появилась буквально в прошлом году. Вопрос на радио Си 103.7 FM, 11 часов 31 минута. Далее классная вещь Сиены Спиро, «Die on this hill». Но прямо сейчас астропрогноз на сегодня, 27 сентября.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день недоумения вас могут удивить новые обстоятельства или поведение людей, на которых вы рассчитывали. Тельцы, день, когда придется мириться с несовершенством мира. Не настаивайте на своем, если видите, что ситуация буксует. Близнецы, придется набраться терпения, события будут происходить намного медленнее, чем вы предполагали. Раки, могут обнаружиться противоречия в договоренностях с близкими. Кто-то из них может бесцеремонно нарушить договор с вами. Львы, многие дела окажутся бессмысленными или малоэффективными. Лучше возьмите паузу. Девы, все процессы могут сильно затянуться. Нужно на все закладывать дополнительное время. Весы, стандартные решения не помогут. Придется почти на ходу изобретать новый план действий. Скорпионы, это день конструктивных разговоров и поиска реального, а не временного компромисса. Есть шанс решить старую проблему. Стрельцы, хороший день для семейных совещаний и принятия решения о том, куда потратить деньги. Можно планировать поездки. Козероги. День холодного душа от реальности. Вы увидите свои возможности и, как говорила Алиса, свои невозможности и поймете, куда двигаться дальше. Водолеи. День отказа от лишнего. Скорее всего, придется урезать наполеоновские планы и ограничиться тем, что действительно нужно. Рыбы. День внимательной подготовки. Можно собирать информацию, сравнивать варианты и выбирать то, что подойдет именно вам.
4: Екатеринбург. 103.7 FM. Радио Си.

0: Отличного вам настроения в компании любимой музыки Радио Си. 12 часов 9 минут. Меня зовут Николай Летанин. А буквально через минуту Белинда Карлайл с песней, которую мы с вами знаем, но давно не слушали. «Ла Луна».
1: Реклама.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
5: О, Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
6: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
7: Анна, плитка.
8: Анна, сухие смеси.
9: Анна, вы просто песня.
6: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
10: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
11: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
12: Едим и веселимся с наслаждением.
13: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
11: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
14: ТРК «Глобус». У нас так принято.
11: Щербакова 4. 0+.
15: Ну давай, ну заводись!
16: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
17: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Руками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
3: Радио Си.

0: Радио Си «Золотые хиты», 12 часов 15 минут. Ну а прямо сейчас, благодаря Анне Романовой, проверим собственные знания об эльфах.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Эльфы – это древнейшие мистические существа из германско-скандинавской мифологии, которые прошли путь от сияющих духов природы до благородной расы в фэнтези. Сегодня эльфы. Старший и младший Эдди эльфов звали альвами, которые делились на светлых, жителей небесного города, и темных, которые жили под землей. Но уже старогерманское слово «альф» связывают с понятием «сияющий». В аутентичном фольклоре у эльфов нет крыльев. Крылатые мини-существа – это феи, которые появились гораздо позже в сказках. Заостренные уши у эльфов появились вовсе только в 20 веке. В древних текстах рассказывается только о неземной красоте и сиянии эльфов. Однако, на самом деле у эльфов было строгое разделение. Эльфийские женщины описывались как неописуемые сияющие красавицы, а мужчины-эльфы почти всегда изображались как сморщенные, дряхлые, горбатые старики с седыми бородами. Эльфы могли быть злокозненными. В английской медицине раннего средневековья большинство внезапных внутренних болезней, параличей и судорог списывали на так называемый «эльф-шот», то есть эльфийский удар. В немецком языке слово «кошмар» пишется как «альптраум», буквально «альп», то есть «эльф», и «траум» – «сон». Считалось, что ночные удушья и плохие сны – это результат того, что эльф садится спящему человеку на грудь. До 19 века британские крестьяне считали существование эльфов доказанным, поскольку часто находили в полях идеально выточенные каменные наконечники стрел эпохи неолита, которые называли эльфийскими стрелами. Их собирали, варили в воде, а получившийся отвар давали пить заболевшему скоту как противоядие от чар. В шотландских процессах над ведьмами эльфы фигурировали как реальные участники. Обвиняемые женщины под пытками подробно описывали шотландский эльфийский двор, заявляя, что именно эльфы обучили их траволечению, зельеварению и наслали порчу на соседа. В исландском фольклоре эльфы считаются детьми Евы, которая не успела их умыть перед визитом бога. Ева спрятала их, а на вопрос бога, все ли дети здесь, солгала, что все. Тогда творец произнес, что скрыто от меня, да будет скрыто и от людей. Поэтому эльфы невидимы. И что на первом месте? В Исландии в 2013 году был пересмотрен проект новой трассы, поскольку она пролегала через так называемую церковь эльфов – 70-тонный валун посреди пустоши. Дело дошло до Верховного суда, и стройка возобновилась только через 2 года после заключения официального компромисса с эльфами. Камень решили немного перенести, а саму трассу слегка изогнули, чтобы строительная техника и будущий поток машин не задевали дорогу эльфов к их часовне.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Далее на Радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп. Скоро Роя Орбисона послушаем. Ну а прямо сейчас веселая и непринужденная песня группы «Братья Гримм». «Кустурица».

Ka-ching. Радио Си. С гордостью представляем легендарные песни на 103.7 FM.

0: часах без 8 минут час. Впереди нас с вами ожидает пятерка песен о любви. Среди прочего послушаем душевную песню «Елки». «Нечего терять». Через минуту на радио Си музыка, понятная без слов. Кенни Джи.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ну давай, ну заводись!
4: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
5: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых «Амода C5» и «JQ J6».

0: Маками Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
4: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Без одной минуты час в Екатеринбурге. С вами Радио Си. Ну а прямо сейчас свежие новости Александра Короткова. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. В России предложили изменить правила возврата покупок на маркетплейсах. Причиной называют случаи злоупотреблений со стороны покупателей, когда товар возвращают просто потому, что не подошел или человек решил отказаться от покупки после ее оформления. Авторы инициативы предлагают ограничить возврат отдельных категорий товаров, которые невозможно свободно вернуть и в обычной офлайн-торговле. Это могут быть, например, лекарства, продукты, косметика и электроника, пишет РИА Новости. На предстоящей неделе депутатам вновь избранного Заксобрания Свердловской области вручат удостоверение. Церемония предварительно запланирована на 1 октября, заявила глава Свердловского облсберкома Елена Клименко. В понедельник, 28 сентября, на заседании региональной избирательной комиссии станет известно, кто из депутатов решит не переходить в Заксобрание и откажется от своего мандата. Екатеринбург вошел в топ городов по росту доходов. С января по сентябрь средний доход в уральской столице составил 87 тысяч и показал 20% рост, пишет портал 66.ru. По размеру доходов Екатеринбург на 15 месте из 170 и на 3-м среди миллионников. Опередили уральскую столицу только Москва и Санкт-Петербург. Интенсивность судоходства в Армузе остается на 75% ниже довоенного уровня. По данным экспертов, основную часть судов, которые все-таки проходят через спорную зону, составляют танкеры. Власти Ирана заявляют, что некоторые фрахтователи вынуждают суда идти по несанкционированным маршрутам, что чревато применением оружия. Мальту и Сицилию 13 тысяч лет назад соединял природный мост. Это выяснили ученые, которые в течение недели изучали дно между островами. Во время существования перешейка море было на 120 метров ниже, и сейчас между Мальтой и Сицилией больше 90 километров воды. Исследование поможет объяснить, как на Мальту и Сицилии попадали медведи, олени, лисы и волки. Официальный доллар на выходные 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паривит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, 28 сентября, в понедельник, в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков, юго-восточный ветер от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 8, плюс 10, завтра днем от плюс 17 до плюс 19.
4: Реклама. Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на «Союзной 2». Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». «Союзная 2». Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пять лучших песен о любви на Радио Си.

0: Очень атмосферная песня Зейна, композиция, которую он в этом году выпустил. «Die for me» в пятерке песен о любви на радио СИС 3 ZMFM. 13 часов 20 минут. Меня зовут Николай Летанин. Скоро послушаем отличную вещь группы «Ночные снайперы». Это будет трек под названием «Актриса». Через минуту на 103.7 «Soul Asylum».
1: Реклама. В гиперленте «ИОКей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
4: Наслаждайтесь закатом на террасе.
3: Гуляйте в парке Энгельса.
4: Или устраивайте пикник на крыше дома.
3: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
5: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзуфская, 63.
2: Акция до конца сентября этого года.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
8: Границы Европы и Азии.
9: Лучший майонез. Уральский рок.
10: Три десятки. Такси нашего города.
11: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
12: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130, 12+.
13: 103.7 FM. Радио 7.

0: Без четверти три на часах, это радио Си на 103.7 FM. Для того, чтобы показать, что в их бойз-бенде все четко, слаженно и синхронно, они назвали группу NSYNC, что можно перевести как «в синхроне». Далее в золотой коллекции послушаем NSYNC с треком «Bye Bye Bye», а еще «See You» и Лайнела Ричи.
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
4: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
5: Глазурит Лада, Лада глазурит.

0: Автоцентр «Глазурит» – официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27, 34, 43, 200. 34, 43, 200.
1: «Глазурит» – более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
3: ООО «Сималенд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. Уголен 122-660-00-26-93.
4: 2026 год.
5: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
6: Наслаждайтесь закатом на террасе.
5: Гуляйте в парке Энгельса.
6: Или устраивайте пикник на крыше дома.
5: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
7: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
8: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-100.ru.
9: Золотая коллекция «Радио Си».
10: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
11: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Наслаждаемся солнечным сентябрьским воскресеньем и продолжаем слушать отличную музыку. Только что Сия в золотой коллекции Радиоси. На часах без одной минуты три. Скоро на 103.7 FM Даррен Хейс Insatiable. Ну а прямо сейчас на Радиоси ремикс на знаменитую композицию из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Спонсор инструментальной музыки на Радиоси ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 3:02. С вами Радио Си на 103.7 FM. Прямо сейчас свежие новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Мошенники начали использовать в схемах обмана цифровой рубль. В Совете Федерации рассказали, что на площадках объявлений есть сообщения, в которых лжепокупатели заявляют, что оплатили товар цифровыми рублями, а чтобы получить обычные деньги, продавцу нужно перейти по ссылке или отсканировать QR-код. В Совфеде добавили, что цифровой рубль не требует отдельной процедуры зачисления. А жители Свердловской области предупредили о сбоях радиовещания на следующей неделе. На период с 28 сентября и до 4 октября запланированы профилактики на передатчиках. Профилактика на радиостанциях в Екатеринбурге будет 1 и 2 октября с 10 часов утра до 4 часов дня, пишет «Коммерсант Урал». К матчу сборных России и Намибии на Екатеринбург-арене дополнительно открыли более 4000 мест. Вместо 27857 зрителей игру «Россия-Намибия» смогут посмотреть больше 32500 зрителей, пишет агентство ЯА. В Екатеринбурге сборная России сыграет впервые, матч пройдет 3 октября. В Минпросвещение рассказали, сколько должны длиться школьные каникулы. Дети должны отдыхать минимум 9 дней в каждом из учебных триместров, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. В этом учебном году в министерстве рекомендовали школам провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, а весенние с 27 марта по 4 апреля. Испания обыграла Англию в Лиге наций и установила мировой рекорд. Сборная продлила беспроигрышную серию до 39 матчей подряд. Таким образом, Испания превзошла европейский рекорд, ранее принадлежавший сборной Италии, которая не проигрывала 37 матчей подряд с октября 18 по сентябрь 2021 года. Официальный доллар на выходные понедельник 84.34, евро 95.87.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Завтра в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков, слабый юго-восточный ветер от 1 до 6 метров в секунду. Этой ночью плюс 8, плюс 10, завтра днем 17-19.
2: Реклама.
3: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
2: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
2: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
2: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 3 часа 10 минут. Меня зовут Николай Летанин. Минут через 5 послушаем группу Кино, а уже через минуту один из самых популярных саксофонных проигрышей в композиции Your Latest Trick группы Dire Straits.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
6: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ну давай, ну заводись!
8: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
9: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6.

0: Северный Запад. Металлургов 80.
1: Реклама ООО «Автоперекрёсток». Акции до 30 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Телефон рекламной службы 235 09 05.
3: Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Последние годы группа «Кино» выпускает обновленные версии своих старых песен. Ну, только что мы послушали песню «Муравейник» группы «Кино» в оригинале. Так она вышла в 90-м году. 3 часа 20 минут, далее на 103.7 FM 20-минутный музыкальный нон-стоп. Послушаем «Eagles» отель «Калифорния», через минуту «Оливия Адамс».
1: Реклама. Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
2: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
3: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
4: Наслаждайтесь закатом на террасе.
3: Гуляйте в парке Энгельса.
4: Или устраивайте пикник на крыше дома.
3: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
5: О, специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
6: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
7: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
6: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
7: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
8: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
9: «Отрейл Групп». Угрин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке «100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо». Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
11: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Rockets» возвращается в Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. «Rockets». 18+. Не пропусти.
12: 103.7 FM. Радио «Сити».

вместить ее в золотой коллекции радиосин в часах без 1:04. Меня зовут Николай Летанин, а буквально через пару минут вам приятную компанию составит моя коллега Элина Гончарова. Прямо сейчас на 103.7. Музыка, понятная без слов.

0: 16.02 в Екатеринбурге. Радио Сиа на 103.7 FM с новостями Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. В Кремле пока не приняли решение о поездке Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Для этого будут учтены все обстоятельства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что в Москве признательны за то, как именно президент России был приглашен на предстоящий саммит. ГАИ подвела итоги транспортного рейда в Екатеринбурге. Перед выходными инспекторы останавливали автобусы и автомобили такси. Нарушения были выявлены у каждого четвертого. Большая часть административных протоколов была составлена за отсутствие техосмотра. Кроме сотрудников ГАИ, в рейде участвовали представители Минтранса, пишет КП «Екатеринбург». Билеты на игру сборных России и Намибии в Екатеринбурге начали продавать на сторонних ресурсах. Цены некоторых предложений доходят до 70 тысяч, пишет портал 66.ru. Общий коридор цен от 1,5 до 20 тысяч рублей. При этом в РФС журналистам портала напомнили, что Яндекс.Афиша является единственным авторизованным оператором продажи билетов на матч. Покупка через другие площадки получение билета не гарантирует. И продолжая тему футбола, продажу билетов на игру сборных России и Намибии в Екатеринбурге открыли 22 сентября. Билеты в продажу выпускают партиями, чтобы у болельщиков сохранялась возможность их приобрести и попасть на игру 3 числа. Вместимость Екатеринбург-арены к матчу сборных увеличили до максимальной. Врачи рассказали, как тренироваться осенью, чтобы не заболеть. Отказываться для этого от занятий на улице не нужно. Самой частой ошибкой оказывается слишком теплая одежда для активных занятий. Также важно подбирать подходящую обувь, которая не промокнет и не будет скользкой. В холодную погоду стоит увеличивать время разминки, а дистанцию сокращать, если поднялся сильный ветер или пошел дождь. Официальный доллар на выходные 84.34, евро 95.87.
2: Реклама.
3: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
2: Спасибо, я в «Паревит».
4: Газобетон «Паревит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
2: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: И о погоде. На Радио Си спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В понедельник нам обещают ясную погоду, без осадков, ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Екатеринбурге до плюс 19.
2: Реклама. Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: I See You Crazy на Радио 7. Музыка, которую мы любим и в компании которой продолжаем наслаждаться. Осень, ну действительно, погода в конце сентября в этом году настоящий подарок. Меня зовут Ирина Гончарова. Всем привет. Прекрасного воскресенья. Мадонна, Мартин Гаррикс, Бизар у нас впереди. И город 312. Через минуту на Радио 7.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
9: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
10: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Золотые хиты, то, что в моде Мадонна, Мартин Гаррикс на Радио Си и очень богатое на события. В воскресенье у нас сегодня День машиностроителя, Всемирный день туризма и праздник у воспитателей всех дошкольных работников России. Всех искренне поздравляем. Ну а впереди у нас длинный музыкальный микс Сирил Дин Льюис, Follow Your Feet и Макси Прист, Анжелика Варум и Дюк Дюмон, Ocean Drive, через минуту Тото Кутуньо, Соло Ной. Это Радио Си.
1: Реклама. В жилом квартале Форма квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
2: наслаждайтесь закатом на террасе.
1: Гуляйте в парке Энгельса.
2: Или устраивайте пикник на крыше дома.
1: В ЖК Форма от девелопера Форум.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК Форма. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
4: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
5: ООО «Сималенд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. Оган 122-660-002-36-93.
6: 2026 год.
7: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Пап, снег.
9: Погода портится.
8: Почему мы так медленно едем?
9: Чтоб не попасть в аварию.
8: В кино опоздаем.
9: Выберем другое.
8: Не хочу другое.
9: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
8: Пап, давай помедленнее.
10: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
11: 103.7 FM. Радио Си.

0: Марин, эйфория на Радио Си, ну и мы с ней вместе тоже очень воодушевлены в тому, как погода дарит нам прекрасные сюрпризы, и в эти выходные тоже мы можем отдыхать на полную катушку. 16:45 в Екатеринбурге, впереди на Радио Си сборник хитов золотой коллекции Милен Фармер и Кулио Гэнгстес Парадайз. В этой тройке в самом начале Джой Валерий на Радио Си.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Терка Глобус. У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Мотив. 30 не лет. Ой, простите. Лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
8: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор

0: Золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Фармер. Золотая коллекция Радио Си. 16:58 в Екатеринбурге. Мы с вами ждем новостей. Еще впереди Робби Вильямс, Road to Mandalay. И музыка, понятная без слов, в финале часа на Радио Си. Роберт Майлз, Children.

0: В Екатеринбурге 17.01, радио СИМ на 103.7 FM. С новостями Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО АН Астра. ЖК «Новация». Вторая очередь.
1: Здравствуйте. Встреча с Сергеем Лавровым в штаб-квартире ООН состоялась по просьбе иностранных коллег, заявил глава МИД Германии Йохан Вадефуль. Он добавил, что диалог был необходим, чтобы Европа не отдавала США монополию на контакты с Москвой. Между нашими правительствами существуют категорические разногласия в позициях, но даже об этом нужно говорить, приводит цитату «Коммерсант». Встреча руководителей МИД России и Германии длилась в Нью-Йорке около 20 минут. Следственный комитет предъявил обвинение в хулиганстве трем подросткам, которые избили прохожего на Ухтомской в Екатеринбурге. Нападавшим от 14 до 16 лет в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что просили суд арестовать обвиняемых. Однако в качестве меры пресечения был избран домашний арест. Подростки напали на прохожего на Ухтомской 22 сентября. Расследование продолжается. В Свердловскую область пришли ночные заморозки. На юго-западе региона в воскресенье температура опускалась до минус 1 градуса. Заморозки зафиксировали в Весиме, Красноуфимске, Шамарах и Михайловске. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, до 30 сентября в регионе сохранится погода без осадков. По ночам будет холодно, в отдельных территориях до 0 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 17-20. В Кроссе наций в Екатеринбурге приняли участие больше 20 тысяч человек. В департаменте информполитики напомнили, что дистанция массового забега символическая и составляла 2026 метров. Всего старт Кросса наций в субботу прошел в 72 муниципалитетах Свердловской области. Россияне поддерживают регулирование доступа детей к социальным сетям, это выяснил ВЦИОМ. Ограничения считают необходимыми 59% опрошенных. В это же время за полный запрет соцсетей до 16 выступает только 12%. Официальный доллар на выходные понедельник 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне...
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто! Новация! Я знаю этот дом! Это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: ОСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФ за рекламу, не оферта.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО, специализированный застройщик «Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». А в понедельник нам обещают ясную погоду, без осадков, ветер юго-восточный, слабый, этой ночью от 7 до 9 тепла, а завтра днем до плюс 19.
2: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: песни, превратившие Адель в суперзвезду. Rolling in the Deep на радио Сиа, музыкам, которую мы любим в компании, которой отлично отдыхается. 17:13 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Скоро с нами Кит Лерой, Джастин Бибер, Stay. А через минуту будет Дмитрий Маликов. Всем отличного отдыха.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
10: ООО «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
11: 2026 год.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио «Си».

0: Кид Лерой, Джастин Бибер, Stay. Ну а мы просим остаться или, по всяком случае, задержаться в хорошую погоду в Екатеринбурге. И синоптики обещают нам ее, во всяком случае, до следующего четверга. 17:21 на часах. Я же обещаю вам песни «Друг за другом». Впереди Джон Бон Джови, One Republic, Need Your Love, Pizza in a Hot. Через минуту Крис Айзек на радиосе.
1: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
4: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
5: У Папа Джонс Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: 18:32 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си в нашей компании «Хорошо всегда». Portugal The Man Glide впереди. Сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня феи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Феи – это собирательное название сверхъестественных существ и духов в фольклоре народов Западной Европы. Феи обладают магической силой, способностью менять облик и вмешиваться в жизнь людей. Сегодня феи. Исторически у феи не было крыльев, они летали сами по себе. Крылья добавили художники 19 века. Именно тогда феи начали рисовать в виде маленьких девочек или молодых девушек. Феи совсем не обязательно добрые существа. Они могли наказать человека безумием, превратить его в животное или украсть у него важную вещь. Чтобы не привлекать к себе внимания, люди никогда не произносили слово «фея» вслух. Их называли добрыми соседями или мирным народом. Попасть в мир феи тоже было опасно. Время там идет иначе. Короткий визит к ним может обернуться столетием в мире людей. От чар феи можно защититься камнем с естественным сквозным отверстием. У нас такие называют куриным боком. Считалось, что если посмотреть сквозь дыру в камне, то магия феи мгновенно рассеется. В честь феи назван маскировочный костюм шотландских снайперов «Гилли Сьют». Гилли Ду – одинокий дух или фея, который жил в лесах Гэллаха и носил одежду из переплетенных листьев, мха и травы, полностью сливаясь с природой. В психологии есть понятие «эффект феи Динь-Динь». Оно названо в честь феи из Питера Пэна. Эффект заключается в том, что страх или комплекс существует до тех пор, пока в него верят. Долгое время считалось, что моделью для диснеевской «Динь-Динь» 1953 года была Мэрилин Монро. Но на самом деле ею была забытая сейчас актриса Маргарет Кэрри. Образ доброй феи крестной – это искусственный образ, созданный французскими писателями в XVIII веке. Прямые предки феи крестных – это древнегреческие Мойры и римские Парки, богини судьбы. Именно они являлись колыбели новорожденного младенца и наделяли ребенка дарами или проклятиями. Домашним феям в Англии категорически запрещалось дарить одежду. Оставленная в подарок рубашка воспринималась ими как оскорбление, рабское клеймо или знак увольнения. Джоан Роулинг взяла только последнее значение. В «Гарри Поттере» домашние эльфы получали свободу, когда им дарили что-то из одежды. И что на первом месте? У каждого из нас дома хотя бы один раз в жизни было мыло фей. Слово «фейри» по-английски – это буквально «фея». В 1898 году британская маловаренная компания «Томас Хидли и Ко» выпустила новое, потрясающе мягкое и воздушное мыло, которое решили назвать «фейри», то есть «волшебным».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио Си.
5: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
4: Радио Си.

0: Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. Неприкасаемые на Радио Си, там, где музыка прежде всего. 18:44 в Екатеринбурге. Прекрасного всем воскресного отдыха. Впереди нас с вами ждет сборник хитов золотой коллекции. На этот раз Ace of Base, Unspeakable, Garbage и целого мира мало. И через минуту в самом начале Bad Boys Blue, Pretty Young Girl на Радио Си.
1: Реклама. В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 160 граммов, 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей, у нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи, большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: ТРК «Глобус», у нас так принято.
2: Щербакова 4, 0+.
6: Соседи, всем привет. Мы приезжаем в Бруснику. Всем пока.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
9: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
10: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
11: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Ace of Base Unspeakable в золотой коллекции Радио Си, песни, проверенные временем. Это был 2002. Приятного всем вечера. Далее новости на Радио Си. Depeche Mode, Precious и музыка понятная без слов. В финале часа Ванесса Мэй, Контраданса.

0: В Екатеринбурге 7 вечера. Радио СИМ на 103.7 FM. У нас новости. Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили открывать вечерние группы в детских садах. Такие группы могли бы работать до 8 вечера, чтобы у родителей появилась возможность забирать детей без скандалов на работе, если она заканчивается поздно. Чтобы вечерние группы не пустовали, открывать их депутаты предлагают при наличии запроса минимум от 10 родителей, пишет РИА Новости. С начала года в Свердловской области закрылись 400 салонов красоты и парикмахерских. По словам экспертов, охлаждение рынка произошло после нескольких лет активного роста. Бизнес перестает оформлять бьюти-услуги как юридические лица и переходит на регистрацию ИП. Среди причин, по которым количество участников парикмахерского и салонного бизнеса сокращается, называют высокую конкуренцию, а также подорожание аренды и оборудования, пишет портал Е1. Хоккейный автомобилист на выезде в субботу обыграл московский «Спартак». Встреча в столице завершилась со счетом 4-2. Автомобилист прервал серию из 4 поражений и по итогам 9 игр занимает 6-ю строчку в турнирной таблице. В среду, 30 сентября, на УГМК-арене автомобилист будет принимать «Ладу». Дефицит товаров и услуг в мире исчезнет по мере развития искусственного интеллекта и робототехники, заявил в интервью CMG Илон Маск. По мнению главы SpaceX, исход развития нейросетей будет положительным с вероятностью 90%. Мы не хотим расслабляться из-за 10% вероятности плохого исхода, объяснил Маск журналистам. Вьетнам становится популярным среди любителей гольфа. В этой стране строят десятки новых полей, в том числе курорт Trump Organization, стоимость которого оценивают в 1,5 миллиарда долларов. Компания, возводящая гольф-курорт, принадлежит семье президента США и реализует проект в дельте Красной реки, пишет РБК. Официальный доллар на выходные понедельник 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паревит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паревит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: И о погоде на Радио Си спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В понедельник нам обещают ясную погоду, без осадков, ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью от 7 до 9 тепла, завтра днем до плюс 19.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Сиг, музыка, которую мы любим, и в компании, которой воскресным вечером морально готовимся к старту новой рабочей недели. Меня зовут Элина Гончарова. Всем удачи! 19.12 в Екатеринбурге. И в ближайшие полчаса с нами только музыка. Энья и градусы. Даррен Хейс и Тейлор Свифт. Fate of Ophelia уже через минуту. Николай Расторгуев. Есть только миг. Это Радио Си.
1: Реклама. В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Телефон рекламной службы 235 0905.
3: Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: 19:45 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Здесь меньше слов, больше музыки. И вновь золотая коллекция впереди. В этой тройке Эрос Рамазотти, Иль Темпо Нон Сенте Регионе, Эра Амено. И в самом начале Така Пут Нон Дрейтс. Спонсор золотой коллекции Радио Си ООО Интерлингва. Языковая академия Талисман.
1: Дочь из Талисмана еще не пришла?
2: Нет, пока. А что?
1: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
3: Да кай кунтяо, папа, я же тебя учила.
1: Ну, тебя в Талисмане лучше учат.
4: Языковая академия Талисман приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
5: Золотая коллекция Радио Си.

Маэстро Мазотти в золотой коллекции «Радио Си». Песни, которым мы рады всегда. 19:57 в Екатеринбурге. А последние на сегодня новости ждут нас впереди. Уитни Хьюстон и Крис Ри «On the Beach». А сейчас музыка, понятная без слов, на «Радио Си». Диего Модена, Жан-Филипп Один, «Song of Ocarina».

0: Екатеринбурге 8 вечера. Радио 7 на 103.7 FM с новостями. Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО АН Астра. ЖК «Новация». Вторая очередь.
1: Здравствуйте. В аэропорту Сочи к вечеру воскресенья задерживаются 70 рейсов. По данным онлайн-табло, 30 самолетов должны вылететь в Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и еще 12 российских городов. Среди зарубежных направлений вылета ждут рейсы в Батуми и Стамбул. Причиной сбоев остается регулярное закрытие аэропорта Сочи из-за беспилотной опасности. Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области. Неблагоприятные метеоусловия, которые мешают рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе, сохранятся на территории региона до вечера вторника. Предупреждение о смоге Уральский гидрометцентр объявляет с прошлых выходных, когда на Среднем Урале установилась теплая и маловетренная погода. В Свердловской области нашли землю для строительства баз отдыха, санаториев и гостиниц. Всего в рамках федерального проекта «Земля для туризма» определены 74 участка общей площадью более 400 гектаров, а также выявлены 56 объектов туристического интереса, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на департамент информполитики. Проект реализуют на территории 32 свердловских муниципалитетов. В России падает популярность бургеров. В крупных городах перестали открываться новые заведения, где готовят этот фастфуд, а в Москве, где сосредоточена треть бургерных страны, их количество сократилось на 3%. По словам экспертов, предприниматели столкнулись с необходимостью платить за аренду дорогое мясо и повышать зарплаты, пишут «Ведомости». Мадонна появится на сцене MTV Video Music Awards впервые за последние 23 года. Выход легенды должен состояться в ночь на 28 сентября. В последний раз певица выступала на сцене премии в 2003-м. На этот раз на MTV Video Music Awards Мадонна представлена в 11 номинациях. Это больше, чем любой другой артист. Официальный доллар на выходные понедельник 84.34, евро 95.87.
2: Реклама. Пора нам избавиться от сына. Он не уважает наше личное пространство, вещи разбрасывает.
3: Пап, ты мне?
2: Да мы тут квартиру присмотрели, сынок.
4: О, круто, новация! Я знаю этот дом, это все мне?
2: Нет, сынок. Это нам с мамой.
5: Старое жилье оставьте детям. А себе берите комфортную квартиру с готовой отделкой в ЖК «Новация» от компании «Астра».
4: Это же для молодых!
2: Как раз нам с мамой.
5: Вторая очередь в продаже, чтобы в первую очередь подумать о себе.
6: УСЗ «Астрака». Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
0: И о погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В понедельник нам обещают ясную погоду и без осадков. Ветер юго-восточный, слабый. Этой ночью по области от 7 до 9 тепла. Завтра днем в Екатеринбурге, Первоуральске, Новоуральске до плюс 19. В Нижнем Тагиле и Краснотуринске завтра до 20 тепла.
2: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Воскресный вечер в компании любимой музыки на радио Си-2011 в Екатеринбурге. А новинка Tame Impala Jenny Dracula. Впереди еще ночные снайперы. Сейчас на радио Си минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Хавейл Июль. Официальный дилер Хавейл на Гурзуфской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Существует много разных рейтингов, в том числе и неожиданных. После летнего сезона появился рейтинг лучших автомобилей, к которым можно присоединить дом на колесах или прицеп с лодкой и квадроциклом. Британский клуб любителей путешествий назвал буксиром года дизельный универсал Skoda Superb Estate. У него отличные ходовые качества, управляемость при сцепке, а высокий крутящий момент на малых оборотах значительно облегчает буксировку. Среди компактных машин лучшим признали Mini Countryman. В классе гибридов проверенный временем кроссовер Volvo XC60. Лучшим электротягачом стал BMW AX3. Существует и номинация «Абсолютная роскошь». Здесь победил Bentley Bentayga, обладатель мотора на 542 лошадиных силы с двойным турбонаддувом. Надо сказать, что это все-таки британская реальность. Их дома на колесах редко съезжают с асфальта и обустроенных кемпингов. У нас же, когда есть возможность, выбор будет в пользу рамы и полного привода. Это Land Cruiser, Pajero или УАЗик.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль. Еще и официальный дилер Хавейл на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзуфская, 63.
5: Акция до конца сентября этого года.
2: Радио Си. Мы всегда онлайн на radio-si.ru.

0: конечно же, вы.
1: Половина девятого в Екатеринбурге. Прекрасная музыка с нами на радио Си. Хакан Акуш, далее Владимир Кузьмин. Я не забуду тебя никогда. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды обещают нам на будущую неделю. Встречаем Анну Романову.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на неделю. Вены, вы можете узнать что-то новое или начать новый курс обучения. Однако слишком обширные планы приведут к выгоранию, будьте реалистами. Тельцы, неделя обращения к личным делам. Поставьте на паузу все, что требует большого расхода сил. Занимайтесь здоровьем и красотой. Близнецы, неделя изменений в базовом ритме жизни. Могут быть нарушены важные связи. Однако, приложив усилия, вы сможете изменить свою реальность. Раки, возможен упадок сил. Придется делегировать дела и больше доверять партнерам. И это может перевести ваши отношения на новый уровень. Львы, легкая неделя, хотя, возможно, споры по поводу денег. Хорошо строить планы. Если речь идет об отпуске, постарайтесь тратить деньги разумно. Девы, хорошая неделя для обучения и новых знакомств. Будет закрыто несколько очень старых вопросов. Вы почувствуете себя в силах двигаться вперед. Весы, вы получите награду за труды и перейдете к новому этапу работы. Возможно, придется побороться за определенное положение, но оно того стоит. Скорпионы, храните свои тайны. Время доставать из рукава козыри еще не пришло. Возможны задержки и даже остановки в делах. Стрельцы, возможны важные решения касательно будущего, а также поездки и командировки. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Козероги, ждите перемен или появления людей, которые станут важными в вашей жизни. Также это хорошая неделя для путешествий. Водолеи. События ускорятся. Важно будет не потерять направление движения в хаосе. Вы можете заключить союзы, которые станут долгосрочными. Рыбы. Возможны события, которые заставят вас досрочно завершить какие-то дела. Не надо спасать то, что не приносит пользы, денег или радости.
2: Добрый вечер, Екатеринбург.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Это романтический вечер на Радио Си, где до полуночи с нами только песни о любви и самые красивые баллады. Аха, на очереди Lifelines, Modern Talking и Амель Бенд, Ижеве. Сейчас Анна Романова с гороскопом на будущую неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на неделю. Вены, вы можете узнать что-то новое или начать новый курс обучения. Однако слишком обширные планы приведут к выгоранию, будьте реалистами. Тельцы, неделя обращения к личным делам. Поставьте на паузу все, что требует большого расхода сил. Занимайтесь здоровьем и красотой. Близнецы, неделя изменений в базовом ритме жизни. Могут быть нарушены важные связи. Однако, приложив усилия, вы сможете изменить свою реальность. Раки, возможно, упадок сил. Придется делегировать дела и больше доверять партнерам. И это может перевести ваши отношения на новый уровень. Львы. Легкая неделя, хотя, возможно, споры по поводу денег. Хорошо строить планы. Если речь идет об отпуске, постарайтесь тратить деньги разумно. Девы. Хорошая неделя для обучения и новых знакомств. Будет закрыто несколько очень старых вопросов. Вы почувствуете себя в силах двигаться вперед. Весы. Вы получите награду за труды и перейдете к новому этапу работы. Возможно, придется побороться за определенное положение, но оно того стоит. Скорпионы, храните свои тайны. Время доставать из рукава козыри еще не пришло. Возможны задержки и даже остановки в делах. Стрельцы, возможны важные решения касательно будущего, а также поездки и командировки. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Козероги, ждите перемен или появления людей, которые станут важными в вашей жизни. Также это хорошая неделя для путешествий. Водолеи. События ускорятся. Важно будет не потерять направление движения в хаосе. Вы можете заключить союзы, которые станут долгосрочными. Рыбы. Возможно, события, которые заставят вас досрочно завершить какие-то дела. Не надо спасать то, что не приносит пользы, денег или радости.
1: Романтический. Романтический. Вечер. На радио Си.

0: Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.

Музыка, которую мы любим. Радио Си. You shot me so damn good. Boom, boom. You shot me, then you...

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком